0: мою русскую программу по радиостанции 3 Z 92.3 MHz FM в студии Олег Быданов. Слушайте наши программы по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера.
1: Слушателям, которым не нравятся спорные или противоречивые темы культуры и истории, политики, войны и насилия, преступности, а также любые темы текущих новостей, освещаемых в наших программах, просим выключить свои радиоприемники.

Пусть будет хлеб и мир под крышей, и пусть не гаснет добрый свет, когда ты нужен самым близким и даришь им любовь в ответ. Если Бог тебе однажды подарит новый светлый день, скажи спасибо, это счастье, и улыбнись ему в ответ.

0: благодарю.
1: Посольство России в Австралии и Генконсульство России в Австралии обратились к избирателям о мерах безопасности и правилах поведения на избирательных участках в Австралии. Уважаемые сограждане, уже в это воскресенье, 20 сентября, состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. С 8 часов утра до 20 часов вечера будут открыты избирательные участки номер 8009 в посольстве России в Канберре, 78 Canberra Avenue, Griffiths, ACT 2603 и номер 8010 в Генконсульстве России в Сиднее, 7-9 Fullerton Street, Воллара, New South Wales, 2025. Хотели бы обратить внимание на требования безопасности и правила проведения при посещении помещений для голосования. Входы на участок будет проводиться сканирование металлодетектором. С учетом режимного характера помещений посольства и генконсульства на избирательные участки будет запрещен пронос больших сумок, рюкзаков, зажигалок, емкостей, жидкостей и других потенциально опасных предметов, а также крупных электронных устройств. Личные вещи вы сможете оставить в специально оборудованных для этого месте. Просят заранее учитывать эти требования при планировании визита и отнестись к ним с пониманием. Обстановку вокруг мест проведения голосования будет контролировать австралийская полиция. На избирательных участках будет вестись видеонаблюдение. Напоминаю также об установлении и об установленном законодательством запрете на проведение предвыборной агитации в день голосования.
2: Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Кремль, это была бы хорошая идея. Хлопки над Самарским и Сызранским НПЗ, Таганрогом и Ростовом. Взрывы на Запорожье-Стали, Новокриворожском ГОКе, а также в Полтавской, Николаевской и Одесской областях. МАГАТЭ предупреждает об истощении запасов дизельного топлива для резервного питания Запорожской АЭС. Путин. Ввод европейских войск на Украину будет означать войну. Оснований для конфликта с Европой, тем не менее, нет. Все решено в 45-м. Песков. Это не красная линия, а предельно конкретная позиция. Он же. Если Зеленский хочет переговорить с Путиным в Майами, он может прилететь в Москву. Трехсторонняя встреча возможна в октябре на уровне российских и американских компаний. Большая заинтересованность в сотрудничестве, но, цитата, пока нет механизмов. Ушаков. Эмираты готовы стать площадкой. Дмитриев. Запросы от немцев на участие в двустороннем бизнес-форуме идут, цитата, «шквалом». Уже больше 20 компаний. Лавров. Ни разу не меняли свою позицию, но готовы искать компромиссы внутри нее. Из-за отказа от Анкориджа потерян шанс на год без войны. Медведев. Мы должны поставить точку так, чтобы никто не пискнул и не пытался заново отматывать. Конец цитат. В сторону датского вертолета, производившего съемку российского фрегата на Балтике, запущены сигнальные огни. В МИД страны вызван российский посол. Власти Нидерландов. На железной дороге происходят акты саботажа. НАТОвский истребитель сбил над Литвой беспилотник. Телеканал CBS. Гражданское население Литвы готовит к отражению вторжения. Газета Bild пишет о принудительном наборе тысячи солдат на базу Бундесвера в литовском Рудненкае. Снова Песков о намерении Вильнюса разместить у себя ядерное. Они превратятся в цель. Между тем, сходные планы обсуждают Эстония и Финляндия. Рютте. У НАТО есть секретные методы против России. В Лондоне открывается крупнейший с 45-го года военный завод. 150 тысяч квадратных метров. Спецпосланник Трампа Кол опять в гостях у Лукашенко. США призвали Ситибанк разморозить белорусские деньги. Лукашенко. Мы готовы к большой сделке. Я трампист и всегда поддерживал Трампа. YouTube, между тем, заблокировал белорусские государственные теле- и радиоканалы. В Беларуси начались учения по охране границы, борьбе с беспилотниками. Процедурный комитет Конгресса дал старт рассмотрению пакета суперсанкций против России имени покойного сенатора Грэма. Был внесен в список террористов и экстремистов. В Киеве прошел ежегодный форум западных партнеров Украины «Кушнер». Переговорный мяч на стороне Зеленского. Скоро будут новые креативные шаги со стороны США. Экс-министр армии Дрискол и экс-гендиректор Google Шмидт призвали к максимальному использованию украинского военного опыта и максимальной поддержки. Под удар по железнодорожной станции близ польской границы едва не попали экс-премьер Британии Джонсон и экс-директор ЦРУ Петреус. Туск провел по этому поводу спецсовещание. В ближайшие месяцы возможна эскалация, которая затронет Польшу. Возможны худшие сценарии. Мерц. Ближайшие месяцы решающие для защиты свободы и мира на континенте. Сикорский. Если НАТО вступит в войну, Польша быстро уничтожит или выведет из строя все российские НПЗ. Захарова в ответ. Это русофобия головного мозга. Патрушев. Тогда Варшава исчезнет за 2-3 дня. Зеленский отстранил генпрокурора Кравченко после громкого скандала с расследованием деятельности сети мошеннических колл-центров. Операцию проводило Национальное антикоррупционное бюро, действующее под крылом американского ФБР. Кравченко страну покинул, перед этим подписал постановление о предъявлении обвинения руководству НАБУ. Саудовская Аравия заявила об обстреле хуситами еще 6 городов и обещает жестко ответить. Хуситы публикуют фотографии китайских ракет, запущенных по ним Эр-Риядом. Трамп. Китай не помогал Ирану бить по американской базе в Иордании. Они делают то же, что и мы. Конец цитаты. О предоставлении Ирану китайских разведданных писала газета Wall Street Journal. На этом фоне Аракчи летит в Пекин на переговоры с Ван И. Глава Росатома Лихачев. На атомную станцию в иранский Бушер возвращены уже 47 сотрудников, а будет 150. США ввели санкции против ВТБ за помощь Ирану. Фильм «НАЗА» о преступлениях израильской армии в секторе Газа получил спецприз Венецианского кинофестиваля. Минкульт Израиля и Генштаб угрожают лишить режиссеров гражданства за государственную измену. Росстат. Годовая инфляция по итогам августа 6,3%. При этом утверждается, продовольственные товары подешевели на 0,08%. Орешкин. У нас экономика с опережающим ростом зарплат, который пока не все чувствуют. Банки выдали в августе рекордный объем кредиток, больше 1,5 миллиона. Новак. Власти в ручном режиме организовали поставки бензина в дефицитные регионы. Питерский губернатор Дрозденко. Дефицит продлится минимум до октября. Газпром объяснил приостановку поставок газа в Армению планово-профилактическими работами. Сагазмет. Ранняя смертность от сердечных, онкологических и респираторных заболеваний стоит экономике 2 триллиона рублей ежегодно. С января Россия на 40% нарастила экспорт виски в Казахстан, Таджикистан и Латвию. Коммерсант пишет о кризисе на рынке общепита. Ликвидации бизнеса стало больше на треть. Вице-премьер Патрушев. В Краснодарском крае собран первый урожай бананов. Глава Минсельхоза Лут. Пытаемся возобновить ввоз жирафов из ЮАР в российский зоопарк.

Продолжаем. Независимую русскую программу по радиостанции 3ZZ 92,3 МГц FM в студии Олег Быданов. Как мы знаем, глобальные расчеты стали оружием. Не скрывая того, Financial Times прямо называла доллар оружием и подтверждала, что SWIFT, вот эта международная банковская система переводов, объединяет десятки тысяч организаций по всему миру. Но она, эта самая система SWIFT, политически не нейтральна. Привязка к Международному валютному фонду и к системе SWIFT позволяет Западу контролировать расчеты между всеми странами. Но, соответственно, когда они вводят санкции Запада против одной какой-то страны или нескольких стран, ну, вот включая Россию, то получается, что они финансово, так сказать, парализуют страну. Поэтому страны мира хотят создать свою расчетную инфраструктуру. Россия должна создавать свой собственный расчетный контур, отечественный по происхождению, но международный по своей функции. Такова была поставлена задача. И вот Россия, как и обещала, и была вынуждена, начала в 2024 году и создала собственный ответ – систему А7. Она обрабатывает 20% внешней торговли страны, переводит деньги в Китай за 100 минут и уже работает, как утверждается, в более чем 100 странах. Несмотря на санкции Запада, система продолжает масштабироваться и открывать офисы по всему миру. По сути, Россия строит собственную альтернативную мировой платежной системе. И, судя по цифрам, у нее уже это получается. Вот ключевые цифры А7. Доля рынка ВЭД – это внешнеэкономическая деятельность, расшифровывается 19-20% всех внешнеторговых операций Российской Федерации. То есть эта система А7 уже имеет долю рынка внешнеэкономической деятельности в 20%. Ежедневные платежи свыше 2000 транзакций, сделок. Клиентская база более 10-15 тысяч компаний, участников внешнеэкономической деятельности. География, как я сказал, более 100 стран. Налоговые отчисления 25,5 миллиарда рублей с начала деятельности. Финансовые потоки перестраиваются в обход санкционных барьеров. На новой шахматной доске мировой экономики фигуры доллара, евро, рубля и юаня разыгрывают партию, в которой ставки выше, чем когда-либо. Среднее время перевода в Китай через А7 составляет всего 4 часа. Для сравнения, обычные международные платежи между Россией и Китаем, то есть через SWIFT, занимают от одного до нескольких рабочих дней, а комиссии при расчетах через посредников достигают от 4 до 6%. Но это среднее. Абсолютный рекорд системы А7 – это 100 минут. Платеж за 1 час 40 минут – это не просто быстро. Это кардинально меняет правила игры для участников внешнеэкономической деятельности, привыкших к многодневным зависаниям денег на корреспондентских счетах. В апреле 26 года А7 получила награду в номинации. Название номинации следующее: «Финансовая логистика будущего. Высокая скорость трансграничных переводов». Эта номинация была разыграна на форуме FinNext в Москве. И вот цитата. «Они строят очень сложный самолет и при этом летают на очень высокой скорости». Так охарактеризовала А7 старший научный сотрудник исследовательской группы Center for Information Resilience Элиз Томас в интервью Financial Times. Скорость – не единственное преимущество. А7 предлагает фиксированную комиссию на импорт 0,3% от суммы сделки плюс НДС, ну это налог на добавленную стоимость. Конвертация валют проводится по курсу Центрального банка без накруток и скрытых комиссий. Для бизнеса, привыкшего к комиссиям в 4-6% при расчетах через посредников, это серьезная экономика. Экономия 0,3% всего лишь процента. А7 имеет прозрачную отчетность в российском контуре. С начала деятельности
компания заплатила, как я сказал, 25,5 миллиарда рублей налогов. АСЕМ предлагает клиентам не только классические расчеты, но и аккредитивы, банковские гарантии и процентные векселя, адаптированные под международную практику. Цифровой вексель позволяет зафиксировать валютный курс на дату покупки. Это важный инструмент в условиях волатильности рынка. Но главная инновация – это рублевый стейблкоин, стабильный монета, коин, да? Он называется, его код А7А5, выпущенный в начале 2025 года. В октябре 2025 года он получил статус цифрового финансового актива от Центрального банка России. Оборот А7А5 с момента создания достиг почти 140 миллиардов. Это крупнейший недолларовый стейблкоин в мире. Для сравнения, капитализация бразильского BRZ составляет около 52 миллионов, японского JPYC около 18 миллионов, турецкого Биллира около 16 миллионов. Разрыв колоссальный, напомню, оборот A7A5 почти что 40 миллиардов долларов. Цифры А7 впечатляют. За первые полгода работы платформа обработала транзакции на сумму 7,5 триллионов рублей, то есть 98 миллиардов долларов. К июню 2026 года на ее долю приходилось почти 19-20% всего объема внешнеторговых операций российских компаний. Ежедневно через систему проходит свыше 2000 международных платежей. Клиентская база 10-15 тысяч компаний-участников внешнеэкономической деятельности. И собственная платежная инфраструктура охватывает более 100 стран. А7 уже обрабатывает транзакции в Китай, в Объединенные Арабские Эмираты, в Турцию, Европу, США и другие страны. Как же работает схема обхода санкций? Схема выглядит так. Клиент А7 платит внутри России, а деньги поставщику уходят от компаний в Кыргызстане, в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге, Венгрии, Монголии и других, так, чтобы в платеже не было следов России. Чтобы банк не увидел настоящий товар, документы подделывали. Программа брала счет иностранного поставщика, сохраняла сумму и подменяла список позиций, а русский текст и упоминание России удаляла. Например, платеж китайскому поставщику примерно на 1 миллион долларов за компоненты для дронов. В документах оформили как покупку автомобильной полироли, детских кресел и других автоаксессуаров. В реестрах и клиентских списках расследователи насчитали 75 российских компаний под санкциями. В мае 2025 года санкции против А7 ввела Великобритания, в июле Европейский Союз, в августе Соединенные Штаты Америки. И что? Компания продолжает расти. А7 открыла офисы в ряде российских городов и как минимум в двух африканских странах – Нигерии и Зимбабве. Анонсированы планы по выходу на рынки Латинской Америки. В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин лично дал старт работе Дальневосточного международного финансово-расчетного центра А7 во Владивостоке. Это тогда, когда он летал в Анкоридж. Центр создан для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, где сосредоточено до 80% внешнеторговых операций российского бизнеса, так или иначе. А7 продолжит проводить эти расчеты для клиентов даже при попадании под новые ограничения. Философия А7 простая. Можно уйти от доллара к рублю или юаню, но зависимость от чужой инфраструктуры сохраняется. А вот чужой compliance, так называемый по-английски, чужие решения по ликвидности, то есть по финансам, по деньгам, по оборотам, все это позволяет контролировать отчеты между странами, как я сказал в начале. Система SWIFT объединяет десятки тысяч организаций по всему миру, но она политически не нейтральна.
мир уходит от представления, что существует одна универсальная расчетная система. Формируется набор национальных, региональных и межрегиональных решений. Они будут конкурировать между собой так же, как конкурируют банки, платежные системы, логистические маршруты и технологические платформы. Китай развивает так называемую свою систему CIPS. Индонезия и Бразилия ведут независимую политику в торговле. Казахстан планирует использовать собственный тенговый стейблкоин для международных расчетов. А Россия уже создала А7. Ну, Financial Times – это одно из самых авторитетных деловых изданий мира. Тот факт, что они не просто пишут об А7, а признают ее эффективность, пусть и с критической интонацией, это сигнал. Система работает, и ее влияние признают даже противники. Итак, А7 – это не просто обход санкций. Это новая архитектура глобальных финансов. Россия строит собственную платежную инфраструктуру, которая может стать основой для многополярного мира расчетов. А7 называют теневой сетью. Да, против нее введены санкции. Но факт остается фактом. Система работает, масштабируется, увеличивается и привлекает клиентов по всему миру. Вопрос в другом. Станет ли А7 прототипом для новых национальных платежных систем по всему миру? Или она останется российским кейсом в изолированной экономике? Хотелось бы первого. И еще, сможет ли А7 стать реальной альтернативой SWIFT навсегда? Или помирятся после ссоры, что не предвидится с Западом очень близко, и потом как-нибудь, может быть, это А7. Но я думаю, даже если помирятся, это SWIFT все равно будет продолжать существовать, а А7 будет в запасниках стоять как альтернатива любым капризам Запада. Вот такая интересная система. Больше того, я вот не могу я найти ответа, как это А7 работает. Пока что, по предприятиям, компаниям. А работает ли А7 для граждан, которые вот хотят что-то перечислить, какие-то деньги, какие-то взносы, заплатить что-то и так далее. В чисто гражданско-правовом обороте. Я постараюсь узнать. Если да, я вам сообщу.

тем, конечно, много они просто водопадом валятся в международной политике сегодня. Но я хотел рассказать вам о новом соглашении в Мекке на Ближнем Востоке, но, пожалуй, отодвину и вернемся к теме более близкой к европейским границам. Это в Польше. То есть надо это отметить, так сказать, птичкой, чтобы наши слушатели на слуху это имели. Польша опять подняла в воздух дежурные силы военной авиации. Варшава поступает так всякий раз, когда военную тревогу объявляют на Украине. За последние несколько лет это добрая сотня вылетов по поводу, который абсолютно не касается Польши. Регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным Министерства национальной обороны и ответа Министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, сейчас летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых, то есть около 21 тысячи долларов в час. При том, что на страну не только Россия, но и вообще никто не нападает. И этот затратный процесс, на который за пределами Польши мало кто обращал внимание, неизвестно, как долго продолжался бы, если бы не гиперактивность министра иностранных дел. Вот заявление Радослава Сикорского прозвучало на конференции, она называется с намеком «Ялтинская европейская стратегия», прошедшая в Киеве. Он отметил, что в случае прямого столкновения с Россией Варшава обладает, цитата, «подавляющим превосходством воздушной мощи». Конец цитаты. И продолжение нарратива, и способна вывести из строя оставшуюся половину российских НПЗ, то есть нефтеперерабатывающих заводов, за 6 недель. По его логике, если Украина за полгода вывела из строя первую из них половину, то оставшаяся Польша справится с оставшейся быстрее. Глава польского МИД Сикорский утверждал, что поставить русских на колени можно всего за 42 дня. Мы уже слушаем это со всех сторон. А на что помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев ответил, что Сикорский помешан на милитаризме, назвал высказывания представителя Варшавы дилетантскими и предупредил, что в случае прямого конфликта с Россией, Россия применит весь свой арсенал, из-за чего польская государственность прекратит свое существование за 2-3 дня. То есть можно считать, что не доживет до пятого раздела, и уж тем более, наверное, не будет уже ничего. Потом будет раздел на атомы польские. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы польской дипломатии кратко, но сочно. «Русофобия головного мозга». Вот так, цитата. Формулировки министра вызвали удивление даже среди поляков. В комментариях Сикорского напомнили о ядерном арсенале России, о сверхсовременных ракетах, не поддающихся перехвату, и колоссальном боевом опыте российской армии. Сикорский должен лично отправиться на передовую, если так уверен в быстрой победе над Россией, заявила в соцсетях экс-депутат, то есть Твита когда-то был, да, это соцсеть, депутат Европарламента от Польши Ева Зайчанковская-Герник. Вот ее цитата. «Как легко говорить об уничтожении, когда ты сам не на передовой. Не правда ли? В 1937 году мы тоже были очень сильны и были очень готовы к действиям, как и наши союзники. Наша политическая элита лишена всякой ответственности и поражает своей глупостью». Конец цитаты написала вот эта вот депутат Европарламента. А вот и украинцы в соцсетях вообще смеются над Польшей. Комментариев тысячи. Даже по некоторым из них можно судить о характере остальных. Один из них звучит так. Это на украинской мове, да? «Ляхи б через пару тижнів чистили б москалям черевики. Так що хай для дебілів це каже». Ну, в переводе на русский. Поляки бы через пару недель чистили бы москалям или русским сапоги. Так что пусть для дебилов это рассказывает. И далее. «На вас бы отправить 700 дронов каждый день на протяжении недели. Вы бы потеряли всю экономику Дауны». Ну вот, это же разумно, видите, украинцы знают, что на них летит и летает сейчас. Еще вот такой. «Россия
По данным справочника Global Firepower, на вооружении находится около 4237 летательных аппаратов всех типов. В Польше общая численность военной авиации около 457 единиц. Вы шахеда залетного не можете сбить, клоуны. Какие 6 недель до победы? Это вот такая цитата. «Соберем ему денег на лечение», ну и так далее. Не буду больше приводить, достаточно. Комментарии даны в оригинале, но главное не это. А главное заключается в том, что украинцы пишут со знанием дела. Их президент сказал, что принудит Россию к миру за 40 дней. Вот теперь не знает, как прекращать настоящие обстрелы Украины, о которых вот в комментариях украинцы пишут. Кстати, Россия не отрицает превосходство НАТО в экономике, людских ресурсах и военном потенциале. Именно поэтому Москва открыто заявляет, в случае прямой войны с Западным блоком ответ будет не конвенциональным, а ядерным. Чтобы это услышали все на любых континентах, в том числе на австралийском. При таком сценарии сопоставление ВВП и оборонных бюджетов теряет смысл. Ранее заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев подтвердил готовность Москвы применить ядерное оружие при столкновении с НАТО. Его цитата: «Это не страшилка, это реальность», подчеркнул он. По его словам, страны Европы, готовящиеся к потенциальному конфликту в 2030 году, ошибаются, полагая, что Россия будет вести войну исключительно обычными средствами. В то же время Варшаву стремительно превращает в главную военную силу на восточном фланге НАТО. По данным на 2026 год, Польша выделила на оборону 4,68% ВВП, около 53,8 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает даже германские показатели за этот же период. Численность польских вооруженных сил достигла сегодня 220 тысяч человек. Правда, страна намерена создать крупнейшую сухопутную армию в Европе. Россия планомерно наносит удары по пограничным пунктам пропуска в Украине с той же Молдавией и Польшей и связанной с ними инфраструктуре, включая автозаправочные станции. Это усложняет логистику, в том числе доставку дронов из Европы. Слова Сикорского, отметил замглавы МИД России Александр Глушко, создают угрозы для самой Польши. В Кремле также заявили, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Владимир Путин неоднократно говорил, что у России нет, цитата, «нет никаких резонов воевать со странами НАТО. Ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного». Ранее он говорил, что Европа столкнется с катастрофой, если в ней не появятся политики прагматики. Я согласен с Путиным и с Россией. России земель не надо, недр не надо, географии своей хватает, всего хватает. Но нет, незачем там, в России. То есть не надо пугаться. Он говорит абсолютно правильно. А у кого, кому вот нужны и ресурсы, и все прочее, так это вот как раз в Европе. Польша при этом отнюдь не европейское зеркало. Это всего-навсего осколок этого зеркала. Европа пропитана русофобией и готовится к войне с Россией. Милитаристский психоз в Европе раздувает военно-промышленное лобби и связанные с ними политики. Премьер Туск в интервью изданию «El País» заявил, что мир живет в предвоенную эпоху, а Европа пребывает в самом кризисном моменте со времен победы над Гитлером. Это причина для активизации обороны и продолжения защиты Украины, по его мнению. А вот почему польский премьер не делает ничего по линии дипломатии, а вместо этого занимается эскалацией, никто не объясняет. Европа руководствуется русофобскими идеями, которые выражает глава евродипломатии Кая Каллас. Это уже заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Вот цитата прямая. «Европа сейчас всерьез думает, что готовится к войне с ядерной сверхдержавой. И кто ее главный представитель во внешней политике? Эстонка с абсолютной русофобией. Это просто безумие, чтобы весь европейский континент следовал русофобским идеям как руководящим принципам. Но именно так европейцы и поступают». Конец цитаты, отметил Джеффри Сакс. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин напоминает, что текущая милитаризация Польши и стран Прибалтики, кстати, похожа на период накануне Второй мировой войны.
Россия, очевидно, сделала соответствующие выводы еще в 2022 году, говорит Нарышкин с намеком на Украину, потому что именно тогда Россию вынудили защищаться. Правда, они называют это агрессией. А сейчас чем они будут называть, когда Россия ответит ударом на их вот такое вот поведение? Ну, посмотрим и увидим.

Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3ZZ92.3 MHz FM в студии Олег Беданов. Обратимся к истории. Почти что 200 лет назад российская армия и дипломатия совершили чудо. 14 сентября 1829 года представители Российской и Османской империй подписали Адрианопольский мирный договор. Документ, обозначивший военный и дипломатический триумф России, крушение османских порядков на Балканах, упадок турецкого господства над христианством. Но для нас, для потомков России той, естественно, источник, исторический источник силы, правды и дипломатического благоразумия. На границе европейских владений Турции, к западу от Константинополя, Стамбула, находится древний город Адрианополь, он же турецкий Эдирне. Его основал римский император Эдриан во втором веке нашей эры, как политический центр римских владений в балканском регионе Фракия. В Средневековье он вначале оказался в составе Византийской империи, а затем в годы ее упадка стал столицей Османской империи и оставался ею вплоть до падения Константинополя. Именно там был подписан Адрианопольский мирный договор. Но вернемся к началу 1820-х годов. Тогда Османская порта уже давно клонилась к упадку. Войны с Россией при Екатерине II были проиграны. Турция лишилась Крыма, Черноморского побережья и Северного Кавказа. Военные реформы не давали существенного результата. Финансы пребывали в расстроенном состоянии, экономика не разваливалась, но еще и не развивалась. А покоренные турками христиане все громче заявляли о своих правах. Самым проблемным регионом стала Греция. В 1821 году там вспыхнуло восстание, быстро переросшее в затяжную национально-освободительную войну. Султан Мухаммуд II бросил на подавление мятежа войска. В подавлении восстания участвовал даже флот Мухаммеда Али, наместника полунезависимого Египта. К 1826 году греческие повстанцы оказались на грани полного разгрома. Этому воспротивились европейские державы. Ведь поражение повстанцев означало безжалостное истребление десятков тысяч христиан. Грекам шла неофициальная помощь деньгами и оружием. К тому же у каждой из великих держав имели свои интересы на Балканах. Британия хотела контролировать восток Средиземного моря и не пускать Россию в Константинополь. Франция стремилась распространить свое влияние среди христиан Левианта, в том числе с помощью пропаганды католицизма среди православных. Россия объявила себя защитником православного населения Османской империи и видела в независимой Греции шанс увеличить свое влияние и ослабить Турцию. Несмотря на принципиальное различие интересов, великие державы сошлись в одном – в необходимости защиты греков и принуждения турок к более цивилизованным методам правления. В 1826 году Россия и Англия подписали Петербургский протокол, в котором согласовывали совместные действия по установлению мира. В 1827 году к протоколу присоединилась Франция. Три великих державы потребовали от Турции немедленного прекращения военных действий против греков, предоставления Греции автономии, право греков выбирать главу своего правительства и владеть землей на территории Греции. При Османской империи на это имели право только, то есть владение землей, это право имели только мусульмане. При этом Греция должна была оплатить дань османам. Султан категорически отказался выполнять эти весьма умеренные требования. Тогда объединенный русский флот британцев, русских и французов начал боевые действия против турок. 8 октября 1827 года произошло Наваринское сражение, последнее большое морское сражение эпохи парусного флота, 1827 год. Союзники под командованием вице-адмирала Эдуарда Кадрингтона уничтожили турецкий египетский флот, однако победа стала началом для новой большой войны. Махмуд II
объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, назвал действия союзников враждебными и призвал мусульман всего мира к священной войне против неверных. 14 апреля 1828 года император Николай I подписал манифест о войне с Османской империей. Началась Девятая русско-турецкая война. Кампания 1828 года завершилась с явным перевесом в сторону России, но турки смогли удержать русскую армию на Балканах. В 1829 году Николай I назначил нового командующего генерала графа Ивана Дибича, одного из самых талантливых русских полководцев XIX века. 30 мая 1829 года Дибич нанес сокрушительное поражение туркам при Кулевче, после чего путь через Балканы оказался открыт. Дибич выбрал самый быстрый путь наступления, повел 25-тысячный корпус через труднопроходимые перевалы Балканских гор. Болгарские повстанцы, выступавшие против мусульманского гнета, стали проводниками, а турки, считавшие горный хребет непреодолимой преградой, оказались застигнутыми врасплох. Переход через Балканы стал выдающимся подвигом, принесшим Дибичу почетную добавку к фамилии «Забалканский» и чин генерал-фельдмаршала.

В августе 1829 года русская армия вышла на Фракийскую равнину и быстро двинулась к Андрианополю. Второй по значению город Османской империи пал 20 августа. Турецкий гарнизон, заслышав о приближении русских, просто бежал. Путь на Константинополь был открыт, до столицы Османской империи оставался один дневной переход форсированным маршем. Русский Черноморский флот блокировал проливы Босфор и Дарданеллы, отрезав столицу от подвоза продовольствия из Египта. Это было поражение, какого ранее не знала Османская империя. Султан Махмуд II, понимая, что проиграл эту войну, вступил в переговоры. Русские условия были гораздо более жесткими, чем предложения союзников в 1827 году. Турция должна была признать все территориальные приобретения России, гарантировать автономию грекам и славянам, открыть Черноморские проливы для русского судоходства и выплатить огромную контрибуцию. Турки пытались выиграть время, надеясь на вмешательство Великобритании или Австрии, но никто не хотел спасать османов ценой конфликта с победившей Россией. 14 сентября 1829 года в Андрианополе договор был подписан. Девятая русско-турецкая война закончилась победой Российской империи. Россия получила восточное побережье Черного моря от устья Кубани до порта Святого Николая, включая города Анапу, Сухуми, Суджук и Поти, а также острова в устье Дуная. Россия закрепляла за собой контроль над устьем Дуная, важнейшей транспортной артерией Восточной Европы, позволяющей оказывать при необходимости давление на Австрийскую империю. Проливы Босфор и Дарданеллы объявлялись открытыми для прохода всех торговых судов. Русский военный флот-победитель получал право беспрепятственного выхода из Черного моря в Средиземное, тогда как флоты других держав, в первую очередь британские, такого права без согласия османов не имели. Это было огромным дипломатическим успехом России, которая обеспечила себе господствующее положение в бассейне Черного моря. Турция признавала автономию Греции под гарантией трех держав. Сербии возвращались все права и территории, которыми она пользовалась до 1813 года. Дунайское княжество, Молдавия и Валахия получили автономию под протекторатом России. Русские войска размещались там до выплаты Турции контрибуции. Правители княжеств утверждались османами с согласия России. Такой статус двух дунайских областей сохранялся до Крымской войны. Порта обязывалась выплатить России 1,5 миллиона голландских золотых дукатов. Подданные Российской империи получали право свободной торговли и освобождались от всех внутренних пошлин на территории Османской империи. Это открывало широкие возможности для русского экспорта зерна и импорта колониальных товаров. Также русские, подданные на территории Османской империи, переставали быть подсудными турецким властям и в случае преследования за правонарушения передавались в руки русских властей. Андрианопольский мир стал событием, изменившим все международные отношения на Ближнем Востоке и Восточной Европе. Россия добилась полной гегемонии на Черном море, права прохода своих кораблей через Черноморские проливы и роли защитницы всех православных народов империи. Однако столь явное усиление русских встревожило конкурентов. Андрианопольский мир стал началом противодействия России со стороны Англии и Франции, что позже закончилось Крымской войной. В 1839 году, уже при следующем султане, началась эпоха Танзимата – либеральных реформ, преобразующих экономику, армию, суды, систему образования и администрации. Османские власти поняли, что или Турция будет меняться, или империя не выживет. Андрианопольский мир стал правовой основой, на которой создавалась новая политическая карта Балкан, где греки, румыны и славяне получили свои национальные государства благодаря России. В исторической же памяти России Андрианопольский мир стал одной из самых блестящих военно-дипломатических побед наряду с Ништадтским миром 1721 года и Венским конгрессом
1815 года.

дорогие радиослушатели, вас приглашают на стол одной из самых блестящих военно-дипломатических побед наряду с Ништадтским миром 1721 года и Венским конгрессом 1815 года.

0: большой праздник славянской культуры, музыки, танца и традиций. Когда он состоится? 26 сентября 2026 года, в субботу. В субботу, 26 сентября 2026 года, с 11 утра до 6 часов вечера. Адрес 1050 North Road, Bentley East, 3165. 1050 North Road, Bentley East, 3165. В концертной программе ансамбль народного танца «Русичи» под руководством Лилии Дутовой. Детские танцевальные коллективы, песни и музыка славянских народов. А еще вас ждут ярмарка с интересными товарами и угощениями, веселые состязания для детей и взрослых, призы и подарки, традиционный славянский каравай, теплая атмосфера, гостеприимство и хорошее настроение. Ярила – это праздник, который объединяет людей через культуру, музыку, танец, традиции и радость общения. Приходите всей семьей. Будет интересно и детям, и взрослым. Вход свободный. 26 сентября 2026 года в субботу с 11 утра до 6 часов вечера. 1050 North Road, Bentley East, 3165. Saturday, 26 September 2026. From 11 a.m. till 6 p.m., Slavic Festival, celebrating Slavic heritage, culture, and community. Free entry. Ярила, встречаемся, знакомимся, празднуем вместе. Театр «Малевич Лэб» приглашает. 19 сентября в 2 часа дня, это суббота, завтра в Русском доме состоится фестиваль «Петрушка». Это праздник театра и творчества для детей и взрослых. Вход бесплатный. Вас ждут авторский спектакль студии «Малевич Лэб» «Тролль в центре внимания», который поведает историю взросления, историю о семье и дружбе и о том, как пройти через непростые перемены. Кроме того, на фестивале будет мастер-класс от театра кукол. А еще вас угостят русскими пирожками и ватрушками. Всех ждут в субботу, 19 сентября, завтра, 2 часа по адресу 118 Greaves Street, Фицрой. Это русский дом. 118 Грейс Стрит, Фицрой. Телефоны у строителей не оставили, но я думаю, достаточно информации и так предоставлено.
1: Программа подошла к концу. Благодарю вас за то, что слушали сегодняшний выпуск. Не забывайте включать ваше радио по средам и пятницам. Здоровья вам!
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Serbian.
4: Po prvi put u Australiji u državi Viktoriji je potpisan sporazum sa domorodačkim narodima Australije. Sporazum omogućava pripadnicima domorodačkih naroda da učestvuju u donošenju odluka koje utiču na njihov život, čime se grade snažnije i povezanije zajednice. On podržava očuvanje i negovanje kulture i jezika domorodačkih naroda, istovremeno gradeći budućnost u kojoj se poštuju sve kulture. Kao i imigrantske zajednice, domorodački narodi imaju duboku povezanost sa svojim jezikom, kulturom, zemljom i domovinom. Sporazum prepoznaje pripadnike aboridžinskih naroda kao najbolje poznavaoce potreba svojih zajednica i podržava praktična rješenja u oblastima zdravstva, obrazovanja i stanovanja. Sporazum nije tu da bilo kome nešto oduzme, njegov cilj je da vrati ono što je izgubljeno. Svi su pozvani da zajedno sa domorodačkim narodima budu deo puta ka ostvarenju sporazuma. Za više informacija o sporazumu posetite internet stranicu radija 3ZZZ na adresi 3ZZZ.com.au/3t.
2: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3.